0: ཁྱོད ལང དང ཞེས པའི རིམ པར ཆེད ནས ཡིན པ ད ལུས རྒྱ ཡོང ཚོང དུ ཉེ རེ ཤེས རྒྱ ཆེ ཆེ ཕིན གེ ཅང སུ ཐུ མ ཚོ པའི དུ གེ ན ཡོ གང མང ཡོང ཐོ མོ ཇོ ཤོ ཡོ བ གོན དེ དོ མི ཐ ལ ནུ དེ ཚོ གུ གེ ཉེ ཤེ ན ཝ དང ཅོང ཅེ དང ཅོང ཅེ ཇོ མི ཡོང བ མང དུ ཏོང གུ བ ཚོ མང ཅེ དོ ཁར ངན ཛ དུ པའི ཉེ བ དུ ཡ དེ མིང ཉེ དུན ཚ ལ ཅུང གུ ལོ ཅེ དེ ར གེ ལ གོན དེ དོ ཡི ཇོ ཇོ ཁོ ཅེ དང རང གོ ང ཉེ དེ གུ པའི ཡེན གོ ཞ ཡེ ཅེ གུ མང ཡོང ཐོ མོ ཇོ ཤོ ཡོ བ ཅེ པ ན ཀྲུང གོ གུང ཁྲན ཏང གི འཇོ མེ ཅེ རང ཐང དོན ཉེ དང ཀྲུང གོ ཆེ ཆོས ཀྱི སྲིད ཟོ རིང ལུགས ཀྱི ངོ མི ལང ཅ ཡིན ལ ཀྲུང གོ མང མང དོན ཆུར དུས ཀྱི ལྷ ཙང དེ རེ གེན ཅེ ཆོས ཆུ བི དོ མེ ཅེ ཏང གི ཡང ཡིན ཅེ ཅེ ཆུས ཅེ ཅེ ཕིན གི དེ ན ཐོ མོ ཇོ ཤོ གོ ལ སན དེ ཐེན ཅ ནང བ དེ ཐོ མོ ཇོ ཤོ ན མང ཡོང ཐོ མོ ཇོ ཤོ ཡོང བ ཅེ ཅེ དེ ཡིན པ དང མང མང མང ཚོ ཅེ ཉི བི ཚོ ཧ དང སན བི ཚོ ཧ ཉིན གི ཇོ ཤོ དེ མ ཁེ ལ ཅེ རེ ཐོ མོ ཇོ ཤོ ཡོང བི མེ ཅེ ངོན ཅོ ཅེ བ དང དོ ཅ ཡོ མང མང ཅེ ཐོ མོ མེ ད ཇོ ᱡᱚᱱᱚ ᱛᱚᱠᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱛᱚ ᱫᱚᱣᱟᱱ ᱛᱟ ᱛᱮᱜᱮ ᱞᱩᱱᱛᱚᱱ ᱡᱟ ᱞᱟᱱᱩ ᱡᱟᱜᱩᱴᱤ ᱞᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱚᱱᱚᱨ ᱠᱚᱱᱴᱮ ᱭᱟᱵᱚ ᱡᱟᱜᱩ ᱴᱚᱱᱪᱮ ᱛᱟ ᱴᱚᱱᱥᱮ ᱣᱟᱡᱟ ᱦᱮᱵᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱠᱚ ᱣᱟᱡ ᱦᱮᱵᱟ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱡᱟ ᱦᱮᱵᱟ ᱜᱮ ᱴᱩᱱᱫᱚ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱛᱮ ᱤᱠᱩ ᱡᱟᱥᱟ ᱡᱚᱣᱚ ᱡᱟᱜᱩ ᱱᱤᱯᱤ ᱱᱟᱭᱮ ᱨᱟᱛᱟ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱫᱟ ᱥᱟᱯᱚ ᱛᱟᱣᱟᱱ ᱛᱮ ᱴᱚᱢᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱛᱚᱱᱡᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱱᱡᱟᱱ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱡᱮᱣᱟ ᱭᱩᱵᱟ ᱡᱟᱢᱟᱡᱮ ᱛᱩᱢᱩᱱ ᱡᱚᱪᱩ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱢᱤᱭᱮ ᱛᱚ ᱢᱚᱨᱩᱣᱤ ᱱᱩᱵᱤ ᱢᱟᱭᱮ ᱭᱟᱱᱨᱮ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱞᱟᱞᱩ ᱛᱤᱜᱚ ᱪᱟᱱᱛᱚ ᱫᱟᱝᱫᱤᱭᱮ ᱤᱜᱮ ᱱᱤᱭᱮ ᱡᱩᱡᱩ ᱛᱟᱢ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱴᱩᱱᱡᱤ ᱡᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱢᱟᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱮᱣᱤ ᱭᱩᱱᱫᱟ ᱠᱟ ᱠᱚᱱᱤᱭᱮ ᱢᱟᱭᱚᱱ ᱞᱟ ᱯᱷᱤᱢᱟ ᱛᱚᱵᱟ ᱥᱤᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱱᱟ ᱯᱟᱝᱵᱚ ᱭᱟᱠᱤᱱᱤ ᱞᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱤᱠᱮ ᱵᱨᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱥᱤᱜᱟ ᱡᱟᱝᱡᱮ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱚᱢ ᱜᱮᱱᱡᱚ ᱫᱟ ᱞᱮᱥ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱢᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱩᱡᱩ ᱠᱟ ᱦᱮᱵᱟ ᱠᱤᱱᱫᱚ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚᱛᱮ ᱞᱚᱭᱮ ᱪᱮᱢᱵᱮ ᱡᱟᱝᱡᱮ ᱡᱟ ᱥᱟᱛᱚ ᱡᱤ ᱯᱷᱚᱭᱠᱮ ᱴᱚᱢᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱛᱤᱱᱵᱤ ᱱᱟ ᱯᱷᱟᱠᱤ ᱡᱟᱝᱭᱚᱱ ᱡᱟ ᱴᱚᱢᱤ ᱢᱟᱨᱤ ᱠᱷᱟᱱᱭᱚᱱ ᱠᱚ ᱪᱮ ᱡᱚᱵᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱠᱩ ᱞᱮ ᱜᱚᱴ ᱥᱚᱱ ᱫᱟ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱤ ᱡᱟ ᱡᱟᱭ ᱡᱟᱜᱱᱤ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱠᱩ ᱪᱟᱝᱟ ᱞᱮ ᱜᱚᱴ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱥᱚᱱᱫᱚ ᱥᱮ ᱡᱟ ᱫᱮᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱥᱮᱢᱵᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱝᱜᱚ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱡᱟ ᱠᱩᱡᱤᱱ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱠᱩ ᱪᱟᱠᱤ ᱞᱚᱱᱤ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱠᱩ ᱪᱟᱠᱤ ᱞᱮ ᱵᱟᱨᱟ ᱞᱚᱨᱪᱟ ᱧᱚᱝ ᱜᱚᱥ ᱠᱟᱡᱮ ᱡᱟᱡᱟ ᱱᱟ ᱫᱟ ᱡᱟᱝᱪᱚ ᱱᱟ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱩᱡᱩᱱ ᱡᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱩᱡᱮ ᱨᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚᱢᱵᱚᱨ ᱯᱷᱟᱪᱮ ᱫᱟ ᱠᱤᱱᱡᱚ ᱡᱩᱱᱡᱚ ᱛᱚᱭᱚ ᱵᱟᱡᱮ ᱛᱮᱣᱤ ᱡᱟ ᱜᱟᱪᱚ ᱥᱮᱣᱤ ᱵᱟᱠᱤᱞᱟ ᱧᱤᱡᱮ ᱠᱟᱥᱩᱱ ᱡᱟ ᱱᱮᱫᱩ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱦᱮᱵᱟ ᱛᱟᱡᱚ ᱭᱟᱵᱚ ᱡᱚᱭᱮ ᱧᱤᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱧᱤᱡᱮ ᱪᱟᱝᱟ ᱞᱚ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱭᱚᱢᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱭᱚ ᱠᱚᱪᱚ ᱡᱚᱵᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱢᱩᱡᱚ ᱯᱟᱥᱤ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱫᱮ ᱡᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱡᱟᱠᱤ ᱛᱟᱱᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱡᱚ ᱡᱮᱞᱮᱱ ᱡᱚᱵᱟ ᱜᱮ ᱧᱤᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱧᱤᱡᱮ ᱪᱟᱜᱮ ᱞᱚ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱡᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱢᱟᱡᱤ ᱠᱷᱟᱱᱭᱚ ᱠᱚᱪᱚ ᱡᱚᱵᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱛᱚᱪᱮ ᱧᱤᱱᱡᱟ ᱥᱩᱱ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱧᱤᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱧᱤᱡᱮ ᱞᱚᱞᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱧᱤᱧᱤ ᱠᱷᱟᱭᱚ ᱵᱟᱡᱮ ᱛᱟᱱᱜᱤᱱ ᱡᱚᱫᱚ ᱛᱮᱫᱟ ᱜᱮ ᱡᱟᱫᱚ ᱫᱚ ᱡᱟᱝ ᱪᱷᱟᱛᱚ ᱢᱟᱵᱤ ᱪᱚᱣᱤ ᱯᱷᱚᱱᱪᱚ ᱫᱩᱜᱭᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱱᱥᱮ ᱛᱤᱱᱡᱨᱚ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱥᱚᱱᱭᱟᱱ ᱫᱩᱵᱤᱭᱟ ᱪᱷᱮᱱᱡᱚ ᱠᱮᱨᱮ ᱡᱚᱢᱤ ᱵᱟᱵᱟ ᱛᱮ ᱢᱮᱝᱜᱮ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱪᱤ ᱡᱟᱵᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱯᱩᱡᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱪᱤ ᱛᱮᱣᱤ ᱡᱟᱵᱟ ᱦᱤᱧ ᱵᱟ ᱱᱤ ᱠᱮ ᱥᱤᱜᱭᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱵᱩᱝᱠᱚ ᱱᱤ ᱛᱤᱡᱮ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱵᱟᱱ ᱡᱚᱱᱭᱚ ᱫᱩᱵᱤ ᱡᱟ ᱡᱚᱱ ᱣᱚ ᱯᱟᱱᱡᱨᱚ ᱯᱟᱣᱤ ᱛᱮᱡᱟ ᱡᱮᱪᱩ ᱡᱟ ᱠᱚᱯᱤ ᱱᱤᱵᱟ ᱧᱮ ᱡᱟ ᱩᱱᱥᱟᱨ ᱫᱩᱛᱩ ᱥᱚᱝᱜᱭᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱡᱤᱱ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱢᱟᱱᱛᱚ ᱥᱚᱝᱡᱮ ᱡᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟ ᱡᱚᱝᱜᱨᱚ ᱠᱮᱢᱵᱚ ᱤᱭᱮᱱᱮ ᱠᱚᱪᱷᱤ ᱛᱩᱫᱤ ᱜᱩᱝᱜᱚ ᱠᱷᱚᱴᱚ ᱞᱟ ᱱᱮᱪᱷᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱪᱩ ᱡᱮ ᱜᱩᱝᱠᱚ ᱫᱩᱵᱤ ᱡᱚᱝᱜᱨᱚ ᱥᱟᱢᱵᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱮ ᱡᱟᱱᱡᱟᱨᱚ ᱯᱟᱱᱡᱚ ᱡᱮ ᱧᱩᱝᱡᱤ ᱠᱮᱢᱤ ᱡᱮᱥᱮ ᱠᱚᱭᱩ ᱡᱮ ᱧᱮᱱᱠᱟ ᱜᱟ ᱢᱤᱞᱤ ᱵᱤᱱ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱵᱟᱫᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱡᱟᱝᱡᱚ ᱧᱚᱱᱫᱚ ᱞᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱤᱱᱟ ᱢᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱᱫᱚ ᱫᱟ ᱥᱚᱭᱩᱱᱤ ᱠᱷᱩᱱ ᱫᱩᱵᱤ ᱜᱟᱪᱤ ᱛᱩᱜᱟ ᱜᱤᱨᱮᱞᱟ ᱢᱟᱭᱚ ᱛᱚᱢᱚᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱠᱚᱡᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱵᱚ ᱵᱚᱢᱤ ᱫᱩᱛᱟ ᱠᱟᱜᱤ ᱠᱤᱡᱟᱨᱮ ᱞᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱤ ᱪᱟᱝᱜᱚ ᱪᱟᱱᱮᱱᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱧᱚᱢᱵᱟ ᱯᱟᱣᱟᱫᱟ ᱯᱟᱱᱡᱩᱨ ᱯᱟᱣᱟ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱧᱚᱣᱟᱫᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱡᱮ ᱞᱟᱡᱟ ᱵᱚᱣᱟᱫᱟ ᱱᱟᱡᱚ ᱡᱮ ᱛᱩᱭᱥᱤ ᱞᱤᱡᱩ ᱛᱚᱛᱚᱱ ᱠᱚᱱᱫᱟ ᱛᱤᱱᱡᱚ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱠᱤᱛᱮ ᱩᱜᱩᱭ ᱛᱤᱱᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱝ ᱧᱚᱱᱟ ᱭᱟᱵᱤ ᱡᱤᱡᱤ ᱠᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱛᱟᱸᱡᱟ ᱠᱤᱨᱮᱱᱟ ᱯᱷᱤᱡᱤ ᱡᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱠᱮᱡᱮ ᱡᱮᱵᱤ ᱜᱟᱡᱤ ᱪᱮᱠᱤ ᱭᱟᱡᱮ ᱛᱤ ᱛᱟᱸᱡᱟ ᱜᱮ ᱡᱚᱱᱪᱮ ᱫᱟ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟᱨ ᱪᱟᱜᱤ ᱡᱩᱱᱤ ᱞᱟᱱᱮ ᱛᱟᱡᱩᱛᱤ ᱥᱤᱭᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱧᱮᱱᱡᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱜᱩᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱤ ᱡᱚᱢᱤᱱ ᱵᱟᱵᱟ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱢᱨᱟ ᱛᱤᱭᱮ ᱭᱚᱱᱡᱤ ᱫᱟ ᱡᱩᱨᱤ ᱫᱤᱱᱵᱤᱭᱮ ᱞᱟᱱᱩ ᱨᱟᱜᱤ ᱡᱟ ᱠᱩᱡᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱪᱷᱟᱭᱜᱮ ᱪᱮᱪᱟᱝᱜᱮ ᱛᱩᱢᱩᱱ ᱡᱚᱡᱩ ᱠᱟ ᱯᱤᱛᱤᱱ ᱠᱚᱨᱚ ᱯᱤᱡᱮ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱤᱡᱮ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱱᱡᱨᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱱ ᱭᱩᱜᱮ ᱪᱮᱪᱟᱝ ᱦᱤᱱᱠᱮ ᱡᱟᱝᱡᱤ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟ ᱧᱤᱱᱫᱚ ᱡᱟᱢᱤ ᱱᱤᱜᱩ ᱪᱟᱝᱟ ᱞᱮ ᱡᱚᱱᱡᱮ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱱᱡᱤ ᱡᱟ ᱡᱚᱢᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱫᱚᱡᱮ ᱠᱤᱪᱟ ᱜᱮᱡᱮ ᱭᱤᱱᱵᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱟᱭᱩ ᱡᱟ ᱪᱩᱪᱮ ᱞᱮ ᱦᱟᱡᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱣᱟ ᱭᱩᱭᱟ ᱫᱟᱞᱩ ᱱᱟᱞᱚ ᱥᱟᱥᱤ ᱱᱤ ᱡᱟᱝᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝᱥᱟᱱ ᱡᱚ ᱭᱩᱡᱟ ᱡᱚᱱᱡᱩ ᱡᱚᱢᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱛᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱤᱱᱤ ᱞᱚᱥᱟ ᱡᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱞᱤᱢᱵᱤ ᱱᱟᱯᱟ ᱫᱤ ᱢᱟᱱᱟᱞᱟ ᱟᱡᱟ ᱥᱟᱢᱚ ᱭᱟᱜᱤ ᱞᱚ ᱫᱮᱫᱟ ᱱᱟ ᱡᱚᱱᱡᱩ ᱯᱤᱫᱟ ᱪᱩᱝᱠᱟ ᱱᱟᱱᱫᱮ ᱫᱟ ᱪᱩᱱᱤ ᱥᱟᱡᱟ ᱥᱟᱯᱤ ᱡᱤᱵᱟ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱨᱟᱵᱟ ᱢᱟᱡᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱠᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱫᱟ ᱜᱮᱱᱡᱩ ᱜᱮᱜᱩ ᱛᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱚ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱱᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱥᱤ ᱵᱤ ᱭᱚᱢᱵᱟ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱱᱤᱫᱚᱱ ᱠᱟ ᱞᱟᱱᱤ ᱱᱩ ᱥᱚᱱᱡᱚ ᱭᱚ ᱵᱟᱡᱤ ᱞᱚᱝᱜᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱚᱱᱟ ᱵᱤ ᱠᱷᱟᱝᱜᱮ ᱪᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱢᱤᱥᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱡᱟ ᱥᱮᱛᱟ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱭᱚ ᱵᱟᱫᱤ ᱛᱚᱢᱤ ᱜᱚᱱᱫᱤ ᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱠᱟ ᱠᱟ ᱡᱩᱡᱤᱱ ᱪᱚᱣᱚ ᱫᱤ 冲水时间来，点着洗把当，时间来给你脱下点点水边，同民工人拿出了透过长途等点，连忙脱马当，再给脱马，再给把脱马给了工地动画当，下到工地这边面呢，插头当，接种跟踪，保住动作做，下到工地当。老弟用完了兄弟家里用把工地那把雷子动完，工地家庭准备女把干的蹲点，视频给住家要脾气来工地动完单，这点都等你给住姐女把蹲把这边，他俩做一些把错事。用把正月初七，一群电瓶俺开着等你，基本一年年差月，许多月节工地那把跳不了工地动着呢，通风悄悄用完，他俩女的给人，明儿让姐姐，办这初七一群动着一里个月把单。中秋老久拉着人，马上冬秋节来个是有把人。但你家个家记者点赞，观众忙不起来，大大我在直播单元办的。中央农事局一再跟进，我国冬秋这几档中秋年夜，保证冬秋解决各地七八档。中美民众感觉节每日抢用，农事局开始采业，过年再有投入动画。老人家老几人，老有没改变，老少安居，门道难里打哇，老少当始终跟上当理由。春天的当，刘康给你的南昌爷爷东归东部，我东区这九年当张全一来跟我说，我是东归做你的，门上门就当，门村给你这边门都修边，东门就是个小事修边，广大安源定都心愿，东门就是用完了，回家没再经营边，现在给咱们这么些不了，点点滴滴当，你说点就解决。
1: 看今年就说修建完毕，把那个进展。对接帮助了老不少物业看给些农村，但那强东木马农村来看，看给农村些，该强东人经营。